Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Уличный преступник отправляется в путешествие в поисках своего прошлого и будущего. Его одиссея проходит через самые экзотические страны и живописнейшие уголки земного шара. От подворотен Нью-Йорка до загадочного волшебного тибетского затерянного города. Саундтрек к фильму «В поисках приключений».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама.
0: На Валдай FM.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Аары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджес вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.

0: время. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к Бензини Бразерс, самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестким дрессировщиком. Саундтрек к фильму «Воды слонам».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное – всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На Валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзор у выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница. А первое среди внебюджетных организаций завоевала оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро. Пятница. Всем нравится. Вот такая рифма у меня. В пятницу всегда здорово. В пятницу всегда
4: все
3: классно.
4: Все нравится. В пятницу все замечательно.
3: Да, 17 июля на календаре. Для тех, кто решил, что сегодня еще июнь. Нет, ребята, уже июль.
4: Но еще не август.
3: Да, еще не август. У меня, представляешь, сегодня утром день начался с того, что я открыл один мессенджер, который так просто не открывается. И мне накануне прислали приглашение на свадьбу. Оно такое интересное. То есть оно в электронном виде. Там, значит, нужно отметить было, буду ли я в ЗАГСе, буду ли я на прогулке, буду ли я на банкете галочками.
4: Потом... Буду ли я один, буду ли я с женой,
3: нет,
4: буду ли я с семьей,
3: это было
4: с мамой,
3: два...
4: с ребенком.
3: Нет, там было два. Второй я жене отправил. Вот, затем, значит, что я буду есть, предпочтение, значит, там, веган, мяско буду, как в самолете, все. И последнее, значит, какие напитки я буду пить. Там много видов, я как в меню в баре. Ну и все, я это все отметил.
4: И после этого итого, значит, ваш подарок должен составлять не менее...
3: Там, кстати, написано про подарки, что не дарите цветы, мы уезжаем отдыхать, поэтому дарите деньги. Вот. Ну, в общем...
4: Ну, правильно, если вместо букета лучше...
3: Первый раз с таким сталкиваюсь, ребят, это так, ну, так прям конкретно все написано, прям вот что надо.
4: Ну, какие-то серьезные люди, да?
3: Да. Да, и самое главное, что, видимо, там как-то так все, я нигде не заполнял свои данные, паспортные и так далее. Видимо, все равно как-то это было определено, что вот именно это приглашение лично мое, и вот лично я вот так вот, ну все, теперь готовлюсь, 11 сентября свадьба у меня у друга. представляешь? Я вот пока ехал на работу, придумывал, какой тост буду говорить.
4: Ой, такой ответственный.
3: Вообще не говори. А меня зовут Сега Рыжков, кстати, Маша Малина рядышком. Сегодня пятница, сегодня 17 июля. Всех брачующихся поздравляем.
4: Молодцы.
3: Не забудьте все традиции свадебные, а то брак быстрым будет. Семь мостов.
4: Да, обязательно, чтобы с ползунками кто-то бегал и собирал в синие, в розовые ползунки денежку.
3: Да,
4: какие больше положит, то ты...
3: Торт продайте. Да. Обязательно.
4: У меня вот на свадьбе не было торта. Я считаю, что именно это подкосило мою семейную жизнь.
3: Слушай, у меня вообще не было банкета. Мы посидели в ресторане. Ну так, как бы был банкет, но торта вроде не был. Десерт какой-то вроде.
4: Вот.
3: Я не помню, но да все хорошо.
4: Штрудель?
3: Пудель. В общем, ребята, всем не слушайте Машу, все хорошо будет. Ну, купите торт где-нибудь в магазине по дороге, если вдруг забыли. Самое главное, что мы начинаем пятницу. Это утреннее шоу «Активация». Всем шикарного настроения. Погнали!
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: День этнографа – профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ, отмечается 17 июля. Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского русского географического общества Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл Старому Свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии. По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 70-80-х годах прошлого века по инициативе профессора Рудольфа Ицца, организатора и заведующего кафедры этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. Этнографы работают в научных институтах, музеях, издательствах, историко-исследовательских учреждениях, умело сочетая теорию с практикой. Они изучают документальные и иные источники, участвуют в экспедициях по предполагаемым местам обитания этноса, осматривают и наблюдают уклад местных жителей. Все это дает возможность изнутри познать культуру, быт, нравы и традиции различных этносов, изучить межэтнические отношения.
2: 17 июля 1955 года в Анахайме, к югу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, выдающийся американский мультипликатор Уолт Дисней провел пышную церемонию открытия Диснейленда, грандиозного развлекательного парка для детей и их родителей. Идея создать Диснейленд возникла, когда Уолт Дисней гулял с дочками в парке. Пока дети катались на каруселях, отец терпеливо сидел на лавочке и ждал, пока дочки нагуляются. Во время этих прогулок он и пришел к выводу, что Америке очень не хватает места, где было бы интересно проводить время и детям, и взрослым. Тогда Дисней решил сам создать такое место. На строительство первого Диснейленда ушло 17 миллионов долларов. Однако в скором времени все вложения окупились в десятикратном размере. Только за первые 25 лет парк посетили более 200 миллионов человек. А в октябре 1971 года открылся The Walt Disney World. В 1983 году свой Диснейленд появился в Токио, в 92 году в Париже. На их улицах можно пожать руку персонажам диснеевских мультиков Микки Маусу и Дональду Даку, покататься на паровозике, повозке с лошадиной упряжкой или на канатной дороге и вообще получить массу положительных эмоций.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: О курьезных курьезах стоит нам поговорить прямо сейчас. Наша ежедневная рубрика, в которой мы вам рассказываем про странные события, которые происходят вне зависимости от времени года и дня недели.
2: Да, у меня тренды в соцсетях. В ТикТоке сейчас новый тренд. Ну как новый? Вот те вот, кто прям, знаешь, там сидят с утра до вечера, для них это уже старый тренд. Ну а мы люди не молодые.
1: Но.
2: До нас доходит долго. Значит, новый тренд. Девочки-подростки переодевают мам в своем стиле. То есть, значит, мама сначала, значит, в кадре. Просто вот мама в своей обычной одежде. То есть, смотри, девочка-подросток, примерно 15-16, ну, 13-16 лет. То есть, маме должно быть минимум сколько? 30... Посчитай, Маша, ты же быстро считаешь.
1: Ну, сколько? 33-36.
2: 33-36?
1: Ну, примерно. Может,
2: короче,
1: больше, 33, может, меньше.
2: 40. Вот. Ну. Мама в обычной своей мамской одежде входит в кадр. Потом там такое движение, типа хоп. И, значит, уже ее дочь переодела в то, что она ходит. Довольно-таки забавный тренд. Потому что если мамочка, к примеру, в каком-то строгом костюме, потом раз, у нее рваные джинсы, челка, там прям мейкап, прям вот один в один.
1: А, то есть они посерьезно,
2: прям,
1: да?
2: Прям серьезно, да. Называется, в России тренд этот называется «Одеваю, крашу маму как себя». Ну, чтобы понятно было, все русскоязычное. Вот. Ну и, собственно, еще это все выкладывается под трек «Take Me Away» из фильма «Чумовая пятница». Помнишь, Джейми Ли Кёртис, Линдси Лохан?
1: Да,
2: вот,
1: уважаю.
2: Собственно, мама строгая, 15-летняя дочь бунтарка. Все, вот. Классная тема для ТикТока. Я думаю, что тебе тоже нужно попробовать переодеться в одежду, чтобы дети, чтобы сыновья тебя переодели.
1: Дело в том, что именно так и происходит. Но, правда, я забираю себе футболки детей, как домашние, их потом использую, потому что на выход они уже не годятся.
2: А дома можно.
1: А дома можно. И это же все оверсайз, это же все так удобно.
2: Ты, ну, понимаешь, футболку, дети уже больше, чем ты твои, мне кажется, уже скоро будут.
1: Они не скоро, нет, они уже там.
2: Они уже все, они уже они там. Уже... 40 какой? Размер?
1: 44.
2: 44 раз, понимаешь? Я не представляю.
1: Я недавно просто пересматривала фотки, видео, когда они были маленькие.
2: Такие хорошие,
1: они,
2: да?
1: Рассказывали мне там про свои постройки, про свои игрушки. И для меня вообще нет как бы связи, что это те же самые люди. У меня почему-то вот в какой-то момент как будто пропали вот эти дети.
2: Может, просто
1: маленькие?
2: В школу ты отправила своих, а пришли уже чужие дети, и ты их не знаешь уже.
1: Нет, еще в школе даже, там первый, школе второй, были? Третий класс еще было что-то.
2: Ну, в каком-то классе детей меняют, короче.
1: Да, их подменили, да. Но этих, которые я тоже люблю, которые стали огромные больше меня, но все равно это так мило, когда они были маленькие.
2: Да, конечно, я тоже вот периодически пересматриваю фотки, и когда всякие воспоминания в телефоне смотрю на дочь, уже, да, вот дочери 4 года, уже я скучаю по той, которой было там полтора года. Молчала, ничего не говорила, ходила за папой, все.
1: Еще вспомни это блаженное время, когда сезон кабачков, первые 3 месяца, где положил, там и лежит.
2: Да, да, вот тоже здорово. В общем, любим детей, любим тренды, так что давайте, мамочки, одевайте в стиле своих дочек, а дочки давайте устраивайте мамам такой камбэк в прошлое.
0: Шоу «Активация» для утренней

0: Всем доброе утро, особенно тем, кто сегодня решил отметить свой день рождения. Знаешь, бывают такие люди, которые говорят, вот сегодня у меня день рождения. Потому что...
1: Какие решительные.
0: Да у меня дочь спрашивает, папа, давай вот перед сном вчера спрашивает, папа, вот давай скорее, вот хочу, чтобы день рождения наступил. Я говорю, ты зиму хочешь? Холод хочешь? Нет. Я хочу просто день рождения. Вот.
1: Так устрой ей день рождения.
0: Ну, устрой, сегодня устрою. Сегодня
1: вот правильно.
0: А кто родился 17 июля, прям официально, а не вымышленно, мы сейчас будем узнавать. Итак, Маш, с твоих начнем ребятишек. Кто там у тебя имеется?
1: О, так сложно выбрать. Они все такие квалифицированные.
0: Знаменитые.
1: Такие умные. Расскажу вам про Николая Гольца. Он родился в 1800 году. 17 июля. Это русский артист балета, хореограф, педагог. И с 1822 года он был солистом Большого театра в Петербурге.
0: Ничего себе. Поздравляем сегодня с днем рождения Дарут. Это финский продюсер и диджей. Слышали его один трек. Я не забыл, как он называется, но трек я точно помню. Зовут его так-то Вилли Виртанен. Вилли Виртанен, да, с днем рождения.
1: Хорошенькое имечко. В 1846 году в этот день родился Николай Миклуха Маклай, между прочим. Это русский этнограф, антрополог и знаменитый путешественник.
0: У меня книжка была про него, до дыр зачитывался.
1: Да, нравилось тебе?
0: Очень. Вон Карвай, гонконгский кинорежиссер, сценарист, обладатель приза за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля. Сегодня у него день рождения, человек по-настоящему знаменитый. Огромное количество классных фильмов, и «Падший ангел», и «Дикий дни», и «Прах времен», в общем, и до сих пор работает активно. Поздравляем!
1: В 1935 году в этот день родился актер Дональд Сазерленд. Все его знают, все его помнят. «Голодные игры», он там играл самого главного же, да?
0: Да-да-да.
1: Самого злого президента. Это канадский актер-кинопродюсер, лауреат премии «Эмми» и «Золотой глобус».
0: И Дэвид Хассельхофф. Я вот иду, понимаешь, от самых молодых к самым немолодым. Дэвид Хассельхофф. Сегодня у него день рождения. Актер, певец, музыкант. Естественно, вот мой первый любимый фильм с Дэвидом Хассельхоффом, это, конечно же, «Рыцарь дорог», где у него машина с ним разговаривала. Представляешь, сняли еще фильм, в каком это было, в 82-м году, даже это был сериал, где машина с человеком разговаривала. Там корвет такой, там вот такая музыка шикарная. Ну и, конечно же, «Спасатели Малибу». Памела Андерсон, Дэвид Хассельхофф. Всех поздравили, всех с днем рождения. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вам лучше пока обходить стороной магазины и не устраивать вечеринок. Экономьте деньги. Тельцы, решение, как поступить, придет неожиданно. И вы удивитесь, насколько оно будет гениальным. Близнецы, если природа наградила вас чрезмерной впечатлительностью, вам следует избегать новых эмоций. Раки, настраивайтесь на нужную волну, и чем раньше, тем лучше. Львы, возлагайте надежды на здравый ум. Только он вам поможет решить сложную задачу. Девы, день таит большой потенциал. Могут случиться судьбоносные вещи. Весы, прогулки на свежем воздухе, пробежки, любая активность пойдут вам на пользу. Скорпионы, настраивайтесь на ожидания и верьте в силу своего слова. Оно будет весомым. Стрельцы, астрологи советуют вам заняться делом без оглядки на чужое мнение. Козероги, день благоприятствует тесному общению с родственниками. Водолеи, вы будете раздумывать и взвешивать все «за» и «против» очень продолжительное время. Рыбы, веру в лучшее будущее – вот что подарит вам этот день, поэтому спокойно настраивайтесь на выходные. Желаем всем знаком зодиака прекрасного.

0: самая лучшая пятница продолжается. Это шоу «Активация» 17 июня. Мы, как всегда, ждем эту рубрику, потому что без этой рубрики, ну вот, никак на улицу не выйти, даже летом, потому что рубрика о моде, как всегда, прямо сейчас стартует. Маша, что принесла?
1: Ну, что я вам могу принести посредине лета? Ну, конечно же, информацию о платьишках для девочек, какими они должны быть, что модное, что не купили, пора докупить. Просто поговорим. Давайте просто поговорим о платьях.
0: О платьишках, хорошо, давай.
1: Я в платьях не специалист. Недавно я пыталась купить себе летнее платье.
0: Но в этом году я этих платьев еще не видел, кстати.
1: И, видимо, не увидишь, потому что ничего я не смогла себе выбрать. Но мне очень понравились новые тренды. Например, Miu Miu просто такие классные платья у нее на показе. Если вот посмотреть внимательно, то вот все, особенно миллениалы, они тут же узнают ситцевые платья и халаты своих мам и бабушек. Понимаете?
0: Угу. Ну,
1: потому
0: да.
1: что они все в цветочек. Вот и именно в тот самый цветочек. Еще мне вот и некоторые напоминают занавесочки такие на даче где-нибудь в такой расцветке. Но на самом деле Миуча вдохновлялась униформой работниц швейной фабрики в Восточном Берлине в 1980-х, а также одеждой женщин в период Великой депрессии в 30-х годах. В общем, у нас этот период уже прошел. Некоторые платья вообще похожи на ночнухи такие, знаете, такие старинные такие бабулины ночнухи. Но, тем не менее, да, если вдруг вы такое платьишко встретите, и оно вам подойдет, вам понравится, то не бойтесь мелких или каких-то ярких цветочков. Смело носите, потому что сейчас это модно. Если цветочки вам не по душе, то также очень модные в этом сезоне платьишки, которые самые простые. То есть они, которые традиционно называются базовыми, да? То есть это базовые цвета, белый, черный, какой-то бежевый, без всяких лишних каких-то наворотов, ничего там нет такого яркого, особенного. Они просто прямые силуэты, все очень простенько. Тоже можно взять, ну и там стилизовать уже, как вам захочется. Да, еще прикольно, кстати, платье-майка.
0: Платье-майка. Футболка длинная.
1: Но она очень длинная, может быть, в пол, понимаешь?
0: Я покупал как-то, был на отдыхе, мне родители говорят, купи, ну, мама говорит, купи что-нибудь, платье какое-нибудь. Я купил ее как футболка, только как платье длинное в пол, маме и бабушке.
1: Понравилось?
0: Не носят до сих пор. Понял, о чем речь.
1: Скажу, чтобы носили. Наверное, пустили.
0: Нет, но оно где-то лежит, скажу, в тренде, носите.
1: Да, нет, а тут имеется в виду прям майки, вот как майка-алкоголичка. Да, то, что называется. На обычных бретельчиках, длинная, свободная, тонкая, тоже все простых цветов, белая какое-то, черная или бежевая. Ну, вот красненькая тут есть. Ну, в общем, тоже все без наворотов, все очень просто. И вообще, мне кажется, это удобно. Романтичные платьишки тоже в моде. Это такие, знаете, платья с оборочками. У них может быть какой-то неровный край, какие-то воланчики, что-то такое. Тоже, кстати, если такое встретите, берите. Такой асимметричный край. Платьишко от Хлоя, тоже больше похоже.
0: Тоже хорошее.
1: Оно очень похоже на такую ночнушку Марии Антуанетты.
0: Ну, короче говоря, мы поняли, что возвращаемся к истокам, возвращаемся к корням.
1: Да, возвращаемся. Загляните в бабушкин шкаф.
0: Вот я смотрю на тебя, ты с таким удовольствием рассказываешь про платье, и вот, а сама, как говорится, сапожник без сапог, без платья сидит сейчас Маша в студии.
1: Слушайте, если...
0: В штанах. Дай я посмотрю.
1: Да, конечно, в штанах. Не без штанов же, в самом деле.
0: В штанах.
1: Мне просто, я поняла, что меня почему-то утомляет поход по магазинам. Мы, видимо, так привыкли все к онлайн-шопингу, да, что для меня вот просто нереально. Я бы хотела, чтобы мне просто принесли, я готова заплатить, просто принесите мне, скажите, тебе пойдет вот это, все, я буду их носить.
0: Так я тебе скажу, есть такие люди, которые занимаются шопинг-сопровождением, и теперь уже и онлайн. Есть такие люди, да, зови их.
1: Им просто даешь денег, они тебя просто покупают и все, да?
0: Они тебе все приносят.
1: Можно я не пойду в магазин?
0: Хорошо. Вот такие новости от Маши. Начали с платьев, закончились тем, что Маша не любит носить их. В общем, если вы любите платья, носите с удовольствием. Красивые, классные, яркие. Будьте в тренде, а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Проверим.
1: Утреннее шоу «Активация» сегодня в пятницу, 17 июля. Все Грышков, Маша Малинина. Прямо сейчас будем говорить о музыке, но не стандартной, а перевернутой. Наша любимая пятничная игра «Музыкальный перевертыш». Я включаю песню задом наперед, а Маша угадывает. Вы тоже присоединяйтесь. Кто поет, что поет, как называется и так далее. Ну что, Маша, готова? Слушатели утреннего шоу «Активация» готовы? Слушаем. Стоило сделать серьезный вид, и сразу ты все поняла. Кто это у нас? Кто это может
2: быть? Нет, подожди, скажу сперва, что обычно песни, которые ты включаешь, да, они заданы наперед, они похожи на турецкие, а вот эта песня почему-то французская была.
1: Французская? Ну, не знаю, возможно.
2: Ну, это дискотека-авария.
1: Это дискотека-авария, конечно же,
2: что
1: абсолютно
2: за песни,
1: верно.
2: Я не знаю, типа,

0: махнем с тобой на небо.
1: Не,
0: да?
1: Ну не.
0: Яйца?
1: Не, слушай.
0: Эй, уважаемый, что за бред?
1: Слушаем правильный ответ сначала. Да, это дискотека «Авария», диско «Суперстар». Почему именно выбрал этот трек? Потому что в последнее время вот все чаще и чаще появляются видео и фотки солиста Серова, Алексея Серова, группы «Дискотека «Авария». Ему уже там 50+, слегка, он активен как никогда. Да как всегда, в принципе.
0: Потому что спортом занимается.
1: Да, красивый, заряженный. А вот второй у них Алексей, там, который сидит за клавишами. У него все борода, все гуще и гуще. Все сидее и сидее. Но он тоже, кстати, классный.
0: Ниже, ниже.
1: Да, в общем.
0: Он же автор песен, по-моему, у них там, да?
1: Да, так он вообще все делает.
0: Вот.
1: Даже подпевает иногда. Все, угадала Маша, все угадали, молодцы. А мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездная пыль, конечно же. Расскажи же мне скорее, Сега, что там происходит.
2: Ну, значит, людей-то. Новость про Андрея Косолапова. Он же Макан. Макан. Рэпер Макан, все мы знаем, что он ушел на службу в армию 28 ноября. Соответственно, дембель уже вот в этом году будет. И ты представляешь, вот он в армии служит, а уже... У него дембель будет 28 ноября, ну, типа год же служит, а уже 1 декабря концерт назначен. Он уже себе сделал тур на 12 городов России. То есть у человека, понимаешь...
1: Вот неугомонный.
2: Вот неугомонный. То есть придет из армии пару дней, и все, и в тур поехал. А как же это, знаешь, после армии там отдыхают неделю, спрашивают, ну, как дела? Да не знаю, еще надо определиться, как жить дальше. А Макан, смотри, какой молодец. Вот он взял и это... Собственно, не прятался от военкомата, пошел в армию. Ну, он служит где-то в Москве, по-моему, он там купил сауну в армию. Вот, что-то еще купил.
1: Он говорит, не, ребят, ну я не против послужить, но без сауны не пойду.
2: Да, торт дела купил, там была какая-то новость, пиццу заказывает, то и дело. Ну, самое главное, что у человека, это, знаешь, такая вот история. Помнишь группу BTS, да? Вот у них, когда первый ушел в армию, все остальные сидели и ждали. Пока все сходят, вот пока последний пришел, и вот только после этого они начали тур. Но тут тоже они, кстати, быстро довольно-таки. Ну, хотя бы сколько там было? Месяца 3-4. А тут, представляешь, пару дней, все, и сразу. Люди родные год не видели, условно, Макана. Он говорит, все, в тур.
1: Ну, понимаешь, он пока служил, ты денежку-то не зарабатывал, а тратился-то прилично. То пиццу на всю военную часть.
2: Ну, он много не зарабатывал, а так-то с песен-то, конечно, у него с прослушивания какая-то копеечка падала. Ну да, теперь
1: копеечка,
2: надо.
1: Копеечка, вот. Бедненький.
2: Мне кажется, он сейчас будет как Олег Газманов, знаешь, в свое время вот там в этом... В военной форме будет по сцене скакать, петь свои песни. Ну, круто, круто. Молодец, да? Вот молодцы ребята. Вот не сидят без дела. Молодец, Макан. Вот такая новость сегодня, в пятницу, 17 июля. Это утреннее шоу «Активация». Сега Грышков, Маша Малина. Всем классного уикенда, классных выходных и до понедельника.
1: Пока. Активация.

0: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия обеспокоена шагами Республики Корея по углублению военного сотрудничества с НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа России. Также российская сторона указала на невозможность превращения Республики Корея в фактического соучастника процесса качественного и количественного перевооружения НАТО. В ведомстве при этом добавили, что Североатлантический альянс открыто провозгласил курс на подготовку к военному столкновению с Россией. Ранее в конце июня МИД нашей страны сообщил, что продолжающаяся военная активность Южной Кореи и США вблизи границ КНДР способствует дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове и в субрегионе. В российском ведомстве также выразили сожаление в связи с тем, что руководство Южной Кореи, несмотря на заявления о заинтересованности в нормализации отношений с Москвой, публично поддерживает антироссийские заявления западных стран, включая Евросоюз. Снижение ввода жилья в России может достичь 7% по итогам этого года, а запуск новых проектов снизится на 10-15%, заявил гендиректор рейтингового агентства строительного комплекса Федор Вылымов. Ранее вице-премьер Хуснуллин сообщил, что в России наблюдается небольшое снижение ввода жилья. При этом он отметил, что в правительстве делают все, чтобы сохранить объем строительства. По итогам первого полугодия года на программы с господдержкой пришлось около 64% совокупного объема ипотечной выдачи. При этом примерно 85% льготной выдачи обеспечила семейная ипотека. С момента запуска этой программы ею воспользовались около 2 миллионов семей, улучшивших свои жилищные условия. Тему новостроек для россиян продолжим в одном из следующих выпусков. Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жительницу Запорожской области Оксану Птахину. Она внесена в Россию в перечень террористов и экстремистов, а приговорили ее за теракт в Мелитополе, в результате которого пострадали два человека. Еще весной 22 года Птахина вступила в украинское террористическое сообщество и вовлекла в его деятельность своего родственника. Они собирали и передавали кураторам данные о расположении военных России, инфраструктуры и госучреждений в Мелитополе. В марте 23 года. По указанным ею координатам ВСУ совершили теракт. Они произвели обстрел из реактивного вооружения, обладающего высокими поражающими свойствами, в результате чего два человека были ранены, а также было частично разрушено здание. Фигурантке возбужденного дела назначено наказание. Безглютеновая диета без предписания врача может привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон, рассказали в Роскачестве. Такая диета нужна только тем, кому она назначена врачом. Большинство страшилок о глютене – это маркетинговый миф. Роскачество завершило масштабное исследование безглютеновой продукции, представленной на рынке. Эксперты проверили 29 товаров 21 торговой марки в 5 категориях – макароны, печенье, хлебцы, овсяные хлопья и мука. В выборку вошли как отечественные, так и итальянские производители. Главный результат – все образцы соответствуют требованиям по содержанию глютена – не более 20 микрограммов на килограмм. Россиянам порекомендовали внимательно читать состав. Если есть пшеница, рожь, ячмень – продукт содержит глютен. Также следует искать знак добровольной сертификации или перечеркнутый колос – это международный символ Ассоциации европейских обществ целиакии. Ничем не подкрепленной надписи «без глютена» эксперты посоветовали не доверять. Курс доллара на сегодня 78.32, курс евро 89.33. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгород.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
2: Чип и Дейл спешат на помощь. Известное шоу, в котором когда-то снимались Барандуки и их друзья. Прошло 30 лет. Чип стал страховым агентом, а Дейл зарабатывает, рассказывая о своих прежних успехах на разных фестивалях. Но когда пропадает их друг, Барандуки снова объединяются, чтобы спасти товарища. Саундтрек к фильму

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Выверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное, всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзор у выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница. А первое среди внебюджетных организаций завоевало оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

0: My way. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

У прим-балетного театра неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у нее все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления. Саундтрек к фильму «Черный лебедь».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, россияне должны получать купленное жилье без задержек и должного качества. Известно, каждый год в России население инвестирует в жилье порядка 16 триллионов рублей. Вложение увеличивается, когда государство поддерживает этот процесс ипотекой. Отмечается, рыночное ипотечное кредитование сейчас повышается по мере снижения ключевой ставки. При этом самостроительная отрасль остается одной из системообразующих для российской экономики, давая порядка 20% ВВП и за последние 5 лет приросла почти на 2%. В то же время в сфере строительства и в смежных секторах работают порядка 18% занятых в экономике взрослых россиян, это около 13 миллионов человек. Напомню, ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут оформлять ипотечные каникулы на срок до полутора лет. В России одобрили меры по стабилизации цен на топливо. Решение принято на фоне летних логистических сложностей и давления со стороны киевского режима. Призвано сбить волатильность цен и обеспечить бесперебойные поставки топлива для внутренних нужд. Кабинет министров также прорабатывает налоговые корректировки, которые создадут дополнительные стимулы для производителей внутри страны. Кроме того, одним из выходов данной ситуации стало решение развертывания производственных мощностей малого и среднего бизнеса в нефтепереработке. Это позволит диверсифицировать поставки и снизить зависимость отдельных территорий от крупных нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин охарактеризовал трудности, с которыми российские регионы столкнулись нынешним летом, с локальными перебоями в поставках горючего, как временные. Глава государства подчеркнул, попытки киевского режима создать нервозную обстановку на энергетическом рынке страны купируются оперативными решениями. Экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам первого полугодия вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 20 миллиардов долларов. Наиболее высокую динамику продемонстрировали поставки зерновых и зернобобовых культур, которые увеличились на 43%. Экспорт масложировой продукции также подрос, в плюсе рыба, морепродукты, молочная переработанная пищевая продукция, а также кондитерские изделия. Наиболее перспективными из ближайших зарубежных рынков являются Китай, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Индонезия. Отмечается, потенциал данных площадок оценивается более чем 16 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, Минсельхоз России запустил горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом. По ней могут обратиться сельхозорганизации и фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли. Российская транспортно-логистическая отрасль готовится к фундаментальной трансформации. С 1 сентября использование электронных перевозочных документов станет обязательным для всех участников. Бумажные транспортные накладные и заказы заявки уходят в прошлое. Крупные грузоотправители и ритейлеры, такие как группа X5, торговая сеть «Магнит», маркетплейс «Озон» и компания «Деловые линии» уже полностью интегрированы в систему и подтверждают эффективность нового формата. Фиксируется сокращение времени на обработку документов, что напрямую влияет на логистические бизнес-процессы, снижает операционные издержки и повышает прозрачность перевозок. В то же время малый и средний бизнес находится на этапе подключения к системе. Согласно расчетам, мгновенное подписание транспортной накладной всеми участниками перевозки позволяет для перевозчиков сократить время, в течение которого они получают оплату на срок от 3 до 20 дней. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Молодой человек, воспитанник детского дома, стремится попасть на чеченскую войну, искренне верив, что именно там его место. И в этих тяжелых условиях он сможет проявить себя. Пройдя подготовку, Александр попадает в элитные войска спецназа и отправляется навстречу суровым испытаниям, которые ждут его на войне. Он не изменяет своим жизненным принципам и проявляет себя как герой и настоящий мужчина, который не станет предателем, даже если от этого зависит его жизнь. А такие понятия, как настоящая мужская дружба, любовь и благородство – ценности вечные. Преодолев все препятствия, познав боль потерь, герой находит свою любовь, обретает дом, где его будут ждать, куда он вернется с войны. Саундтрек к фильму «Марш-бросок».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное, всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзор у выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница. А первое среди внебюджетных организаций завоевало оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду.

0: 7533, 8-902-149-7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята, выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага. Саундтрек к фильму «Диверсант»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи и раннего утра перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника над территориями 9 областей. Вооруженные силы России продолжили ночью наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В портах Одессы и Черноморска поражены объекты, используемые для хранения грузов военного назначения, предназначенных для ВСУ, сообщили в Минобороны. Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили бронированную боевую машину «Казак» ВСУ на Сумском направлении. Это сообщает РИА Новости. После удара зафиксированного сгорания и детонация топливных баков. Техника полностью выведена из строя, личный состав уничтожен. Российские артиллеристы и операторы дронов уничтожили укрытие ВСУ рядом с Константиновкой, сообщили в военном ведомстве. Китай неоднократно пытался повлиять на результаты выборов США, это заявил американский президент Дональд Трамп. Цитата: «В 2018 году Китай старался повлиять на промежуточные выборы, в 2020 году на президентские. Об этом Трамп сказал в ходе телеобращения к американцам. По его мнению, Пекин таким образом стремился добиться его поражения на выборах. Кроме того, Трамп подчеркнул, что получил данные, указывающие на то, что некоторые сотрудники американских разведслужб скрывали от руководство США данные, указывавшие на иностранное вмешательство в выборы. Посольство Китая в Вашингтоне отвергло заявление о вмешательстве в американские президентские выборы. В посольстве подчеркнули, что Китай последовательно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, а исход выборов – исключительно воля американского народа. Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США, говорится в заявлении дипломатов. Минпросвещение подготовило проект приказа о переходе от модульной системы предмета «Основы безопасности и защиты Родины» к двум отдельным обязательным курсам. Новую структуру предложили ввести с сентября. В рамках курса безопасности жизнедеятельности учащиеся будут изучать правила обращения с бытовыми приборами, порядок действий при пожарах и коммунальных авариях, способы вызова экстренных служб. Также программа будет включать темы дорожной безопасности, поведения при природных угрозах, массовых мероприятий и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, отдельный раздел посвятят безопасности в цифровой среде, а курс «Начальная военная подготовка» будет направлен на изучение основ защиты государства и подготовку к возможной военной службе. Новые правила будут распространяться на школьников, которые в предстоящем учебном году перейдут в 8 класс или поступят в 10 класс. Покупатели в России стали осознанно выбирать отечественные бренды одежды, рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Эта тенденция становится устойчивой. Ранее в январе глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды является выставочно-ярмарочная деятельность. Кроме того, для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки. Напомню, в июне прошлого года в рамках Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявлял, что власти страны будут поддерживать новые российские бренды. Курс доллара на сегодня 17 июля 77.96, курс евро 88.91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

студиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Четверо юных шалопаев по субботам тусуются в любимой кафешке «Донс Плам» со своими подружками. Ночь напролет они ведут обычный треп за чашечкой кофе. Говорят о жизни, о трудных и легких временах, о дружбе и музыке. Они смеются и делятся воспоминаниями. Они будут ругаться, драться и орать друг на друга. Но с первыми лучами солнца каждый из героев поймет, что превыше всего их юношеская дружба. Саундтрек к фильму «Кафе Донс Плам».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова, староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное, всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзор у выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница, а первое среди внебюджетных организаций завоевала оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Случайно обнаружив настольную игру со странным названием «Джуманджи», Алан Пэриш на глазах изумленной подружки перенесся в джунгли. Он находился в этом мире до тех пор, пока двое ни о чем не подозревающих подростков не нашли игру и не сняли волшебные чары, освободив Алана из многолетнего плена. Теперь им предстоит решить нелегкую задачу – пройти немыслимые препятствия и одержать победу над силами магии. Саундтрек к фильму «Джуманджи».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Уборочная кампания в России активно идет. Уже собрано более 21 миллиона тонн зерновых, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на Всероссийском дне поля. Минсельхоз России ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге страны, отметила Лут. По ее словам, поручения президента по обеспечению аграриев топливом, безусловно, будут выполнены. Цитата: поручения правительства о том, что наши аграрии, безусловно, должны быть обеспечены всем необходимым топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании, поэтому уверена, что эти поручения будут в полном объеме выполнены, сказала министр. Россиянин Роман Корецкий, 67-го года рождения, пытавшийся продать авиационные подшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому предприятию «Мотор Сич», осужден. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 миллион рублей. По информации ФСБ, осужденный приобрел на территории России авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники, вертолетов семейства «Миля» и «Камов», как гражданского, так и военного назначения, а также военных самолетов Су и МиГ различных модификаций. Изделие злоумышленник намеревался вывести за пределы России в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО «Мотор Сич». Одной из новых приманок мошенников стали предложения оформить виртуальную банковскую карту якобы для оплаты зарубежных сервисов, онлайн-покупок или международных подписок через неофициальные интернет-площадки. Подобные предложения могут использоваться не только для хищения денег, но и для сбора персональных данных граждан. На практике человек может передать мошенникам паспортные данные, реквизиты своей банковской карты или перевести деньги за услугу, которой в действительности не существует. В результате он рискует потерять и денежные средства и контроль над своими персональными данными. Россиянам напомнили, что любые операции, связанные с банковскими картами, должны осуществляться исключительно через лицензированные финансовые организации и проверенные сервисы. Боязнь употребления продуктов с высоким содержанием жиров ошибочна, поскольку они необходимы для работы иммунитета и здоровья мозга, заявила нутрициолог Ирина Селиванова. Многие до сих пор панически боятся сливочного масла, яичных желтков, авокадо и сала, считая их главными виновниками лишнего веса и проблем с сердцем. Однако организм буквально построен из жиров. Они нужны для правильной работы иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга, сказала нутрициолог. Поэтому важно не исключать жиры, а выбирать качественные источники – жирную дикую рыбу, оливковое масло, орехи, семена и авокадо. Умеренное потребление насыщенных жиров, например, сала, может быть полезным, однако промышленных трансжиров, маргарина и жареные во фритюре пищи следует избегать. Они вызывают хроническое воспаление и нарушают функции клеток. Курс доллара на сегодня 17 июля 77.96, курс евро 88.91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго, хороших вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с седьмой попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Детектив Джон Кимбл – ветеран грязных улиц Лос-Анджелеса. Готов справиться с кем угодно. Но для того, чтобы заманить в ловушку хитрого преступника, ему приходится устроиться воспитателем в детский сад. И вот, когда он завоевывает уважение малышей и любовь прекрасной учительницы, ему предстоит схватка с преступником. Саундтрек к фильму «Детсадовский полицейский».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное – всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни, в это же время в летнем парке обзор у выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница, а первое среди внебюджетных организаций завоевала оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

В этой романтичной комедии нью-йоркский дизайнер мод Мелани Кармайкл внезапно оказывается очарована самым знатным холостяком города. Но прошлое Мелани хранит много тайн, включая Джейка, мужа, за которого она вышла замуж в средней школе и который, оказывается, разводится с ней. Решив закончить их спорные отношения раз и навсегда, Мелани тайком возвращается домой в штат Алабама. Но там она обнаруживает, что можно забрать девушку с юга, но никогда нельзя забрать юг из девушки. Саундтрек к фильму «Стильная штучка». I got a flag out on my lawn, and I don't believe in minding nobody's business but my own. Now, I love them Rambo movies. I think they make a lot of sense. And it's a shame old John Wayne didn't live to run for president. And I'm a catfish connoisseur. I love

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Принципиальные подходы России к поиску путей урегулирования на Украине идут вразрез с деструктивной политикой Запада. Евросоюз добивается поддержки своих инициатив от стран-участниц объединений через систему уступок. Они получают дополнительное финансирование, кредиты, либо Евросоюз закрывает глаза на внутренние проблемы в обмен на согласие с решениями по данной проблематике. Лидеры Евросоюза несут полную ответственность за продолжение конфликта на украинской территории. Война могла бы закончиться уже сегодня, если бы Евросоюз вернулся к дипломатии вместо того, чтобы разжигать напряженность и русофобию. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине. На что указывал даже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он отметил, Россия не заинтересована в нападении на европейские страны и до сих пор не предпринимала никаких враждебных действий в отношении Европы. Кабинет министров распространил механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Это позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок дизтоплива из других стран на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости. Напомню, демпфер выплачивается нефтеперерабатывающим заводам за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Это компенсация части разницы между индикативными оптовыми ценами в России и стоимостью топлива на внешних рынках. Ранее демпфер могли получать только российские или белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В начале июля было принято решение, демпфер смогут получать импортеры бензина. Теперь механизм распространяется и на дизельное топливо. Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя при этом экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей. Совет Федерации одобрил штрафы до 500 000 рублей за недопуск провайдеров в многоквартирные дома. Благодаря этому у жильцов есть возможность выбрать оператора и, соответственно, наиболее выгодную стоимость услуг. Однако, несмотря на утвержденные правительством правила взаимодействия, на практике оставались проблемы беспрепятственного доступа и размещения сетей провайдеров. Поступают жалобы на незаконную плату за аренду общедомового имущества, помимо этого отключения оборудования и затягивания сроков присоединения. Документ вносит изменения в статью 9.21 Кодекса об административных правонарушениях и устанавливает для управляющих компаний административную ответственность за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации, а также демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирных домах. В России намерены совершенствовать систему подготовки медиков. В рамках этой работы запланировано повышение эффективности приема на целевое обучение, совершенствование программ подготовки медицинских работников, повышение квалификации, а также развитие кадрового и научного потенциала в образовательных и научных организациях. Кроме того, речь идет об увеличении результативности подготовки управленческих кадров, трудоустройства ординаторов второго года обучения врачами-стажерами, помимо этого расширение практики выездных работ вахтовым методом в медицинских организациях в регионах и развитие волонтерства, а также наставничества. Параллельно будут создаваться условия для повышения производительности труда медицинских работников, а также реализации комплекса мер по внедрению принципов менеджмента качественной деятельности медицинской организации. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший хит.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
1: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Спартак Молодцов. Человек предельно аккуратный, непримиримый к любому беспорядку. Обнаружив однажды оборванный провод высоковольтной линии, он, разумеется, не смог пройти мимо. Но, как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Теперь Спартак опаздывает на работу. Любимая сестра собирается съехать, а невероятно активный грузин старается вернуть ему взятку. Тем более, чинить провод никто и не собирается. Саундтрек к фильму «Опасно для жизни».
2: И сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла. Но как дела? Простой вопрос. Да вот ответ. Не так уж просто. Зачем, зачем дана мне жизнь моя? Что я могу, и только я.
3: Так каждый день
2: собираюсь я найти ответ.
3: Но столько дел,
2: что минуты нет, свободной нет. Глядишь и ночь,
3: фонари опять уже зажгла.
2: И сутки прочь, а с утра дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя? Что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ. Не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя? Что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное, всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзору выставки с новой книгой «Подружись». В 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница. А первое среди внебюджетных организаций завоевала оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

ебать с ним жены, автопати. Next door, девчонку уже знает. Из двора, врубай свой сет. Но сижу в своем сонне. Я на ноль, не карете, ты города. Слишком часто даю тебе повода. Я не буду обрывать твои провода. Было много обещаний на сегодня.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное – всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На Валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни, в это же время в летнем парке обзору выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница, а первое среди внебюджетных организаций завоевала оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет. Новгород.

0: Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 0722.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 0722.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

жажда на слезы. Я не видел лучшей любви, слаще, чем ты.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.